Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев хулиси тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйкиев техника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега КТМ. Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.

0: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев гулисита стына. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйкиев техника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега ГТМ. Говазди хамар зангахарел. 011-540-840.
1: You are listening to Best of DJ Dark. Party non-stop with DJ Dark in your speaker.

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец тесекану гамаш. Майра мастера Вега Кетем.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Օգոստոսի 1-ին